встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь и тысячу раз, когда все

Цыплёнку засвети, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: радио Алиса Плюс.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняют.

101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

0: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Īstais laiks – 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Как только похолодало, многие начинают топить печи, включать обогреватели и вспоминать, где лежали их теплые носки. А вот о безопасности отопления лучше вспомнить заранее. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от Государственной пожарно-спасательной службы. Особенно актуальны они для тех, кто живет в частном доме или на даче и пользуется печью, камином, котлом или другим индивидуальным отоплением. И прежде всего, до начала отопительного сезона нужно очистить дымоход и проверить состояние самой отопительной системы. Если используете дровяную печь, обратите внимание на трещины, дверцы и другие повреждения. Не ставьте рядом с печью вещи и не сушите на ней одежду. Если для обогрева используете электрический обогреватель, проверьте сам прибор, розетку и удлинитель. Поврежденными электроприборами пользоваться, конечно, нельзя. И обязательно проверьте дымовой завещатель. Он должен быть в каждом доме и квартире, особенно важен ночью, когда пожар можно заметить слишком поздно. А если отопительный прибор давно не использовался, или вы делали ремонт рядом с дымоходом, лучше дополнительно проверить

0: систему перед тем, как начинать активно топить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть дома будет тепло и безопасно.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 4 октября, согласно прогнозу синоптиков, день в Даугавпилсе хоть и будет пасмурным, но вероятность осадков практически отсутствует. Направление ветра западное, скорость до 6 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 15 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ах, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
1: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

0: Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 259 531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Длительная реклама.
2: В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
3: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и ближайшие полчаса у нас с вами, уважаемые радиослушатели, есть возможность задавать вопросы власти. Заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прилатов в нашей студии. Здравствуйте, Игорь.
4: Лабден, Сергей Клаусита. Добрый день, уважаемые слушатели.
3: Я приглашаю наших радиослушателей звонить в эфир, задавать вопросы, которые вы давно хотели задать власти, и у нас с вами будет возможность услышать на них ответы. Полчаса в нашем распоряжении, а мы начнем с того, что самоуправление продолжает проект по обновлению муниципального жилого фонда. Какие работы сейчас проводятся в муниципальных квартирах?
4: Эти работы мы выполняем каждый год. Это непрерывный процесс. И здесь нужно разделить вопрос, наверное, на две части, что непрерывно мы его выполняем за счет самоуправления. И то, о чем вы говорите, это уже часть касается европейского софинансирования. И в рамках данного проекта будет отремонтировано 11 квартир, 7 из которых будут оборудованы для детей, для жителей и с проблемами зрения. Эти квартиры будут иметь специфичный ремонт, будут использоваться тактильные надписи, контрастная краска, и в данных квартирах будут заменены дверные оконные блоки, будут отремонтированы потолок, инженерные коммуникации, электричество, водопровод, канализация, сантехнические работы, и где-то также будут оборудованы столешницы на кухне. И, в принципе, вот это вот весь спектр работ, которые будут выполнены в рамках проекта по этим 11 квартирам. А так, в основном, задача самоуправления обеспечить всем необходимым для проживания.

0: задание, и мы это выполняем. И с каждым годом количество людей, стоящих на очереди, сокращается.
1: Как эта очередь сегодня выглядит? Сколько там людей?
0: Она каждый день, каждую неделю меняется, в зависимости от того, люди, во-первых, сейчас очень активно выкупают жилье муниципальное, участвуют в аукционах, и большинство из них уже обретают свое собственное жилье. Собственно говоря, мы к этому уже шли не первый год, потому что большое количество квартир в жилом фонде самоуправления оставляло большую нагрузку на бюджет самоуправления, поскольку необходимо было самоуправлению также платить за обхозяйствование данных квартир и за отопление. Поэтому самоуправление сейчас направлено на то, чтобы снизить количество квартир в жилом фонде, а также дать возможность жителям, которые снимают муниципальное жилье, выкупить свою квартиру через аукцион и получить ее в собственность.
1: По кадастру, по стоимости кадастра?
0: По рыночной стоимости. Каждая квартира проходит через жилищную комиссию, где комиссия уже утверждает начальную сумму аукциона, благодаря еще и дополнительно оценке сертифицированного специалиста по оценке недвижимости.
1: А если человек живет в этой квартире, арендует, инициировал, чтобы он мог ее купить, и кто-то другой ее купил, такое бывает?
0: Ну,
1: или есть право первой руки у него?
0: Тут я не отвечу по поводу права первой руки, но в целом каких-то таких прецедентов или нареканий от горожан пока не было.
1: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Игорь Прилатов, заместитель председателя Даугавпилсской городской думы, сегодня в нашем эфире, и вы можете принять в нем участие. В двух зданиях самоуправления планируется установить солнечные панели и электростанции. Это что за проект такой и что он даст самоуправлению?
0: Самоуправление из года в год ищет пути и варианты решений с целью экономии и, наверное, альтернатив экономии электроэнергии, тепла на территории нашего города. И эти проекты не без исключения. В рамках данных проектов будет получено финансирование европейских фондов в размере 100 тысяч на каждый объект. Плюс ко всему доля софинансирования будет 25%. В рамках данного проекта планируется, что каждое из зданий, это здание Драудзига Айтенайма на виду школа, бывшей 16-й средней школы, авеню 40 на Новом Форштадте, и на Встропах здание пансионата по адресу 18-го номера 354А. И в обоих случаях мы планируем, что экономия будет в год порядка 5-6 тысяч. В целом это покажет хорошую тенденцию, и через 5 лет мы полностью окупим проект и выйдем в плюс.
1: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Еще про реконструкцию поговорим. Дом единства, продолжается реконструкция. Уже завершен ремонт многофункционального зала. Какие там еще работы планируются?
0: Многофункциональный зал, как вы упомянули, уже отремонтирован. Зал Black Box, бывший бонус-клуб внизу в подвале, который был. Там сейчас производятся работы. Работы выполнены порядка на 20%. Параллельно ведутся работы со стороны улицы Саулас на лестничной клетке. Там будет оборудован лифт. И остаются еще мелкие фасадные работы. Буквально неделю назад, 27 сентября, была объявлена большая закупка, большой конкурс, в рамках которой планируется заменить кровлю на Доме единства, установить вентиляционные агрегаты, отремонтировать фасад внутри дворовой территории и также доступность среды. Данный проект был долгожданным, поскольку он существенно повлияет на экономию коммунальных средств, а также на условия труда и дачи концертов наших деятелей культуры.
1: С крышей там все в порядке? Была информация, что там где-то что-то протекало?
0: С крыши локально все отремонтировано, но в целом крыша уже нуждается в капитальном ремонте. В рамках проекта это будет отремонтировано, и в рамках проекта, конечно же, будут отремонтированы конструктивные элементы крыши, которые уже немного подгнили.
1: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться, если у вас есть вопросы к вице-мэру Игорь Прилатов сегодня в нашей студии. И еще один проект с интересным названием «Развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе». Что подразумевает этот проект? И когда мы увидим результаты?
0: В сентябре месяце был заключен договор с проектировочной компанией, которая уже занимается топографической съемкой. И буквально через пару недель состоится собрание у меня в кабинете, где мы со специалистами определим основные направления данного проекта. И я думаю, что этот проект один из таких глобальных проектов инфраструктуры в центре, который позволит заменить большинство инженерных коммуникаций под асфальтом, создать благоприятную, комфортную среду для пешеходов, горожан, велосипедистов, учесть пожелания доступности среды для велосипедистов, расширение автостояночных зон, замена освещения. Поэтому я думаю, что к 2029 году, реализовав данный проект, мы получим отремонтированные в центре города улицы, более европеизированные и комфортные для, как для пешеходов, так и для автомобилистов.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Следующий вопрос будет из эфира. День добрый, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Hello.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: У меня такой вопрос. Район Черехово. Четверг вечером и в пятницу вечером приезжали пожарки сюда. Вонь была страшная, дышать нечем. Что тут происходит?
0: Спасибо за информацию. В самоуправлении ничего об этом не было известно. Пользуясь случаем, если у вас происходят такие ситуации непонятные, то любой горожанин сейчас может воспользоваться функцией WhatsApp и написать напрямую в самоуправление сообщение. Записывайте номер.
1: Фиксируем.
0: 2-7-3-5-2-2-6-2. Еще раз повторю.
1: 2-7-3-5-2-2-6-2, да?
0: По этому номеру вы можете в любой момент писать любую информацию, присылать видеоролики, фотографии, и специалисты будут обрабатывать эту информацию и пересылать уже ответственным персонам. В данном случае, наверное, целесообразнее было в тот момент позвонить по номеру 654-21500 в муниципальную полицию, и муниципальная полиция бы проверила бы факт, который был обозначен жителем.
1: Вот очень интересно, а как работает вообще вот эта система с этим WhatsApp? Мы добьемся этим нововведением, что самоуправление наконец начнет давать ответы горожанам? Или не просто будет писать сообщение, что ваша заявка принята, но, как и обычно, ответов мы так и не дожидаемся на многие вопросы?
0: Тут, наверное, каждый вопрос необходимо отдельно рассматривать. Давайте. Но в целом функция данного чата в WhatsApp и вообще коммуникации как со мной, так и с председателем городской думы через средства WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, скорость реакции и качество предоставления услуг. И здесь нужно понимать, что, возможно, какой-то вопрос находится в стадии обработки, и на него будет дан ответ чуть позже.
1: Очень хотелось бы, Игорь, вот я неоднократно говорю о том, что обратная связь, то есть тот номер, который вы назвали в эфире, я сам регулярно туда отправляю информацию. Но сперва бот обработал эту информацию и сказал, извините, сейчас ночь, никто не работает. Утром пришло сообщение, мы начали работать, но фонарный столб так и не зажгли, например.
0: Огласите, пожалуйста, конкретно место и столб, чтобы в прямом эфире зафиксировать это, и я перепроверю данный факт и обращусь к специалисту, который занимается обработкой данной информации.
1: Договорились. 654-2530, номер телефона прямого эфира. Традиционная связь, когда у нас с вами, уважаемые горожане, есть возможность задавать вопросы власти не просто в чате, а как говорится, живьем.
0: Мы открыты для диалога. Я хочу подчеркнуть, что все то, о чем я упомянул, и открытость диалога с каждым жителем, говорит о том, что мы хотим иметь обратную связь, и получается от жителей максимально больше обратной связи по каким-либо вопросам, чтобы проживать в нашем городе и жить было намного проще, лучше и комфортнее.
1: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. В городе проходит множество работ по реконструкции улиц. С какими ограничениями движения сталкиваются жители?
0: Самые большие, наверное, сейчас ограничения находятся в районе Химия, где реконструируется улица Вишкю. Реконструироваться она будет до конца 2027 года. В рамках данного проекта перестраиваются все инженерные коммуникации с целью предоставления качественных коммунальных услуг, а также улучшения и увеличения подачи мощностей на индустриальные парки и зоны. Здесь в рамках данного проекта будет полностью перестроено абсолютно все под асфальтом. И сейчас работы в основном ведутся по улице Вишкю. В ближайшее время они уже подойдут к улице Ятнеку и параллельно будут производиться работы по улице Менделеева. Со своей стороны хотел бы, наверное, поблагодарить жителей за терпение, за понимание. Я знаю, что периодически возникают какие-то вопросы, но, опять же, тот номер, по которому я вам рекомендую периодически обращаться, который касается больше решения коммунальных проблем 27352262, то по данному номеру будут проинформированы те службы, которые попытаются оперативно решить ту или иную проблему.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Следующий вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы говорите о проектах, о доступности среды. А как с проектами о безопасности жителей? Я проживаю в крепости, и вот у нас есть четверо ворот, и одни из которых Александровские, да, которые на выезде из крепости. И там сейчас, в данный момент, постоянно сыпется кирпич. Да?
0: Да.
4: Вы утром идете за машиной или едете на машине, и осыпается кирпич. Вот. Как вы заботитесь о безопасности жителей? Вот.
0: Спасибо за вопрос, спасибо за сигнал. Это то, о чем говорил, что, использовав номер телефона 273-522-62, вы можете сообщать о таких проблемах. К сожалению, периодически человек, сидя в офисе либо в кабинете, это не только про себя говорю, и про любого сотрудника, который работает в самоуправлении, необходимо выходить на улицу, а также получать обратную связь, сигналы от жителей о тех или иных проблемах. Никто в самоуправлении уже давным-давно не прячется, и мы только рады, если жители будут звонить и в прямой эфир, и писать сообщения, и сообщать о каких-то небезопасных местах на сайт или на почту самоуправления, написав письмо на info@daugavpils.lv, и тогда специалисты обследуют. Я надеюсь сейчас, что меня слушают специалисты коммунального управления и обследуют Александровские ворота в крепости и по возможности локализуют опасную ситуацию.
1: Так, здесь не дождался человек своего выхода в эфир. 654-25-300. Совершенно смело звоните. Сегодня вице-мэр Игорь Прилатов от лица самоуправления готов ответить и на ваш вопрос. Добрый день, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, можно задать вопрос Игорю Прилатову?
0: Да, пожалуйста, конечно. Да.
5: Скажите, пожалуйста, кто у нас отвечает в городе за поваленные деревья вот бурей, когда повалили?
0: Нужно понимать,
5: есть
0: какая территория.
5: Есть служба.
1: Какой адрес, где вот это находится дерево?
5: Видимо, 114А, только въезд с огорода. Сосну поломала пополам.
0: Видимо, 114А. Спасибо большое за звонок. Записали. Проверят специалисты. Этим занимается коммунальное управление. Лесник. Я надеюсь, что тоже нас слушают. И в ближайшее время обследуют данное дерево и констатируют, что с ним нужно сделать, на чьей территории оно находится и как быстро его можно будет оттуда удалить.
1: Ну, в принципе, последствия бури мы уже устранили.
0: Последствия бури будут, поверьте мне, устраняться еще до конца года, потому что количество поваленных деревьев на кладбищах, во дворах, в лесных массивах исчисляется не одним десятком, и специалисты работают без перерывов, и мы как самоуправление выделяем на это дополнительные средства. К сожалению, та помощь от министерства, которая рассчитана на ликвидацию последствий бури, она не может быть направлена на спилку деревьев. Поэтому все работы, которые связаны с пилкой деревьев, с выкорчеванием пнев, и это только за 100% счет самоуправления происходит.
1: А это как-то будет связано, вот то количество упавших деревьев с тарифом на тепло в следующем сезоне?
0: Мы никак не будет никак связано. Не будет. К сожалению,
1: может быть, там в щепу и дешевле будет, нет?
0: Нет, такие деревья в основном покупаются через аукцион. Аукционы проходят, наверное, 2-3 раза в год минимум. И там делается вначале оценка, и там участвуют в этих конкурсах не только те, наверное, компании, которые производят щепу, но и те, которые производят мебель, либо какие-то материалы из дерева, которые уже идут дальше на использование в тех или иных отраслях.
1: Следующий вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте. Пожалуйста.
6: Алло.
1: Да,
6: алло.
1: Слушаем вас.
6: Алло.
1: Именно алло. Вас и слушаем. Вы можете говорить.
6: Здравствуйте.
1: Добрый день.
6: Я живу на Шавра 25А. И во дворе это сделано этот, как его, сарай. И потом все асфальтировали вот эту дорогу, где проезжая часть. А где вот этот мой мусорник, ничего не асфальтировано. И почему? А я плачу какие уже деньги. И слушайте, моя миленькая, еще, знаешь, что я хочу волнуюсь? Почему дерево, мое дерево, как красивое дерево, как это, липа, и спилили дерево, бордюры не обработали, там где-то там асфальт, это дорожка, не дорожка, так, извините, я не могу правильно так говорить, это площадка, где надо мусор выносить, там все Не асфальтировали.
1: Понятно, Игорь, целый комплекс. Я благодарю вас. Одну секундочку.
0: Номер я перешлю инженерам либо обслуживающей организации Шаура 25А, чтобы проверили и связались с бабушкой по всем этим пунктам.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Видите, Игорь, тут как бы такая ситуация, что вот это WhatsApp-номер ваш не всегда действует.
0: Ну, в силу возраста и обстоятельств понятно, что данный вид коммуникации, возможно...
1: Ну, возможно, эти вопросы человек может решать с мастером дома?
0: Конечно, может. Эти вопросы...
1: Почему они не решаются?
0: Вопрос, я думаю, что бабушка не звонила мастеру. Но мы это определим, свяжемся после передачи.
1: 654-2500, номер радиостанции «Алиса Плюс». Совершенно смело звоните, задавайте ваши вопросы вице-мэру. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Добрый день.
7: Скажите, пожалуйста, какими вопросами занимается депутат вашей думы Игорь Алексеев? И еще второй вопрос. Когда в этом году будет построен мостик около Олимпийского или на будущий год?
0: Спасибо большое. Что касается работы депутатов, то, наверное, было бы целесообразнее задавать данные вопросы конкретно тому или иному депутату, но Игорь Алексеев является зампредседателя комитета по городскому хозяйству и развитию. Это коротко о основной работе как депутата. Что касается промостик, то данный вопрос необходимо задавать руководителю Олимпийского центра, но я попрошу, чтобы публично где-то была информация подана на городских порталах, в какое время и когда появится мостик, поскольку мостик старый, насколько мне известно, уже демонтирован.
1: Уже увезли, да. Распилили, увезли. Наряду с реконструкцией улиц для жителей очень актуальны сейчас вопросы повседневной организации дорожного движения. Куда следует обращаться в случае, если, по мнению жителей, скажем, ну, где-то что-то необходимо установить, какой-то знак или внести другие какие-то изменения в организацию движения?
0: Если не выходя из дома, то заявление можно посылать на info@daugavpils.lv, на имя транспортной комиссии, там указать схематичность установки знаков и информацию о месте и кому принадлежит земельный участок, чтобы транспортная комиссия понимала, где необходимо именно устанавливать знак, и тогда уже скорректировать вопрос, либо этот вопрос касается коммунального управления, поскольку городская улица, либо этот вопрос может касаться придомовой территории. Тогда тут вопрос уже решается через обслуживающую организацию.
1: А что касается умных светофоров, тут у нас наинтегрировали в городе, какие результаты их работы?
0: Результаты я оцениваю как позитивные. Многим автомобилистам, которые были невнимательны к сигналам светофоров и к скоростному режиму, немного обуздает пыл на перекрестках улиц 18 Ноября и Варшава, 18 Ноября и Валкас. Камеры сейчас фиксируют все нарушения, но все нарушения обрабатываются специалистами муниципальной полиции. И каждый случай рассматривается отдельно, когда и где находился автомобиль во время того или иного сигнала и в какой момент автомобиль уже находился, когда загорелся красный свет. Поэтому каждый факт нарушения оценивается отдельно и принимается решение.
1: Переместимся на Номитню и Фебруара. Там рельсы демонтировали, что-то насыпали. Ну, крайне неудобно. Очень много на этой неделе обращений.
0: Работы на перекрестке улиц Номитню и Фебруара будут производиться сразу же после того, как завершатся работы на улице Театра, на участке от улицы Имантас до улицы Саулас.
1: То есть это уже зимой?
0: Нет, это уже сейчас.
1: Сейчас, да?
0: До 15 октября.
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас внимательно. У вас, видимо, нету зоны. Ага, так и случилось. 654-2500, номер телефона прямого эфира. Есть еще несколько минут в нашем с вами распоряжении, так что можете совершенно смело звонить. Перейдем к водному хозяйству. Daugavpils Ūdens продолжает реализовывать несколько проектов по развитию своей инфраструктуры, а также внедрять удобные для жителей решения, например, развивать сеть общедоступных водозаборных колонок. Каковы сейчас основные приоритеты вот в сфере водного хозяйства?
0: Если мы говорим по поводу водозаборных колонок, то на перекрестке улиц Силанас и Лела колонка продолжает стоять, но на зиму она будет убираться на обслуживание и с целью избежания порчи самой конструкции во время заморозков. Параллельно заканчиваются работы на улице Островска, где мы жителям обещали, что появится еще одна колонка. Так эта колонка тоже появится уже после зимы, весной. Еще одна колонка проектируется. Мы жителям Мештимса обещали, что появится такая колонка возле недалеко от санатория Мештемс. Там буквально через месяц будет закончено проектирование и будет объявлена закупочная процедура на строительство, поскольку если мы говорим о водозаборных колонках, то здесь нужно разделять водозаборные колонки, которые подключены к центральному водоснабжению, это которые находятся на Юдовке и Гриве, а эта колонка, которая в Мештемсе, она будет запитана от спицы, скважины, будет установлено видеонаблюдение, будет установлен насос, освещение и будет также оборудована станция обезжелезования, чтобы давать жителям более качественную воду. Но сразу хочу сказать тем, кто будут злоупотреблять, наверное, большим количеством. Мы будем это тоже контролировать через видеонаблюдение, поэтому мы будем фиксировать какие-то непонятные действия со стороны жителей.
1: Ну, а какое предназначение этой спицы и сколько можно взять сразу?
0: Ну, тут какого-то количества нет, мы просто будем наблюдать, какая будет тенденция, потому что если мы говорим за воду, которая берется на перекрестке сила населела, то она берется там каждым в больших количествах и используют ее не только жители, но и проезжающие транзитом фуры.
1: Без ответа. Тут непонятно, сколько. Вот, кубовую бочку можно сразу наполнить? Возьмете нас на карандаш сразу?
0: С точки зрения морали, я думаю, что это будет за много.
1: 500 тогда. Следующий вопрос. Здравствуйте, пожалуйста.
8: Добрый день.
1: Добрый.
8: Скажите, пожалуйста, у нас устанавливают будку под мусорники, чтобы были бы закрыты, да? А думаю, сколько денег финансирует там, это венец за эту работу.
0: Адрес могли бы назвать?
8: Михаилса 5.
0: Михаилса 5, да, должны софинансирование получить дома, все, которые участвуют в программе софинансирования, устанавливают заграждения для контейнеров. Все дома участвуют в программе софинансирования и получают часть софинансирования от суммы управления.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Как самоуправление в этом году организует прием зеленой массы?
0: Исходя из погодных условий, мы видим, что листья еще на деревьях. К концу октября, начало ноября Управление коммунального хозяйства проинформирует жителей публично о начале акции о зеленой массе, но если у кого-то есть желание и возможность вывести зеленую массу уже сейчас, заблаговременно, то вы можете воспользоваться площадкой для компостирования в микрорайоне Лигинишки, где можно также сдать ее бесплатно.
1: То есть привезти и высыпать?
0: Совершенно верно.
1: Ветки или только листья?
0: Листья в основном.
1: В основном листья. Грантовая программа «Импульс» продолжается. Недавно завершился второй этап конкурса по содействию реэмиграции. Каковы результаты?
0: В основном это были заявки на предоставление услуг и производства. Если вы помните и слышали, за последние годы самоуправление существенно увеличило получение гранта «Импульс» до 15 тысяч евро. И сейчас хотелось бы нам, как самоуправлению, получать более активно, более качественные предложения от заявителей. Поскольку я являюсь членом комиссии в бизнес-инкубаторе, то зачастую я вижу, что качество поданных заявок на получение какой-либо помощи, поддержки в крае и в других, наверное, регионах страны намного лучше. И здесь у меня есть приглашение всем тем, кто хотел бы получить поддержку от самоуправления в размере 15 тысяч, регистрировать свои предприятия уже здесь, в Даугавпилсе, и тогда у вас будет возможность получить поддержку от городского самоуправления, а также еще и получить поддержку от бизнес-инкубатора.
1: Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Пожалуйста.
9: Я бы хотел спросить у вас такой вопрос. Как будет... Ну, сейчас мы в трамваях ездим, в автобусах, кондукторы есть. А вот когда это отменится, это надо будет покупать что? Какие-то талончики или еще что-нибудь. Угу. Я, значит, еду в город или что?
0: Спасибо большое за вопрос. Речь идет, наверное, об электронном учете проезда.
1: Знаменитая карта горожанина.
0: Ну, давайте так. Она была в один момент ангажирована, но беря во внимание тот факт, что мы идем к качественному предоставлению услуг, а также анализируем ошибки и позитивные нотки других самоуправлений, не только нашей страны, но и в других балтийских странах, то мы идем по пути уже предоставления качественной услуги. Сейчас мы находимся, наверное, где-то на середине пути и о том, как будет выглядеть система, какой она будет, как будет она использована, мы будем говорить уже после Нового года. Сейчас что-то говорить, лить воду не хотелось бы.
1: Но есть уже какие-то решения у самоуправления?
0: Есть решения, все будет сделано так, чтобы жителям меньше приходилось бы думать о каких-то энерго- и финансово-затратных решениях, которые, допустим, сейчас есть при покупке билетов месячных, годовых и так далее. Будет довольно-таки эластичная политика покупки билетов на год, либо на длинные отрезки, длинные временные отрезки. Мы берем во внимание ценовую политику других городов, и сейчас экономисты подсчитывают, как это можно было бы сделать более эффективным и лучше, чем в других городах, поскольку мы планируем, что на одном билете можно будет в городе передвигаться на разных транспортах в течение какого-то временного периода.
1: 654-25-00, номер телефона, который сегодня очень активно звонит. Здравствуйте, пожалуйста.
10: Здравствуйте,
1: да, ваш вопрос, пожалуйста.
10: Я хочу вам сообщить плохую новость.
0: Что случилось?
10: Я вчера ездила на кладбище, ехала очень много сеньоров, пенсионеров. И все сказали, что голосовать не пойдет, потому что не сделали бесплатный проезд. Ничего, ни концерта, ничего. Совсем не любите наших сеньоров.
1: Ну, тут не совсем так. Не за тех мы сейчас голосуем, как говорится. Выборы в САИМ.
0: Да. Сейчас это... Ну, спасибо за комментарий. В чем-то, наверное...
1: Ну, давайте мы его перефразируем. Сеньоры, да? То есть поддержка
0: развлечения. В нашем городе поддержка сеньоров происходит на разных уровнях, максимально доступно. Мы предоставляем колоссальное количество различного рода услуг. У нас много активных сеньоров, которые часто участвуют в различного рода организациях, мероприятиях, поездках и так далее. Тут все зависит от самих сеньоров, насколько они активны. Наше пенсионное общество, которое сплочает людей, которые только вышли на пенсию, предоставляет различного рода возможности найти себя, интегрироваться в общество сеньоров, участвовать в концертах и так далее.
1: Что нам нужно знать об грядущем отопительном сезоне?
0: К отопительному сезону все теплоцентрали готовы. Муниципального предприятия Даугавпилс, Силтум, Тыквы договора на поставку горючего тоже заключены. Наш тариф 71,38 за мегаватт тоже является одним из самых низких по стране.
1: Вы с ПВН или без ПВН называете?
0: Без ПВН.
1: Для нас можно сразу с ПВН, тогда не так, кажется, сумма совсем другая.
0: На ПВН не уходит в городскую казну.
1: Он уходит из наших карманов.
0: Совершенно верно. Поэтому жители активно могут участвовать и подавать заявки в начале отопительного сезона, но судя по всему, по погодным условиям и по температуре, это ближе будет через неделю-две недели. Но тут жильцы сами могут принимать решение, когда подключать отопление. Но желательно, чтобы это была температура уже среднесуточная, плюс-минус 8.
1: До 15 октября самоуправление призывает выдвигать кандидатов на награду года Даугавпилсского самоуправления. Что это за награда и почему, на ваш взгляд, важно отмечать людей, которые своим трудом вносят вклад в развитие города? И только ли трудом? Может быть, еще какие-то категории есть?
0: Эти люди находятся среди нас, они работают, в больших коллективах. Их вклад может быть слишком незаметен для той или иной категории горожан. Но в целом, если анализировать вклад каждого человека, который участвовал в становлении в той или иной сфере, спорт, культура, образование, количество детей, участие в конкурсах, реклама города, позиционирование города на различного рода площадках. Зачастую мы не видим этих людей в массе, но есть коллективы, которые видят, что в их социуме есть какая персона, и они могут коллективно как-то показать этого человека не только у себя в коллективе, но и нести имя этого человека в массы, показав, что есть такой человек, который уже на протяжении десятков лет трудится, показывает свою любовь к городу, к горожанам и любовь, самое главное, к своему делу. Поэтому если среди вас есть такие жители, которые внесли вклад в той или иной сфере, то милости просим, до 15 октября пишите коллективные письма, отмечайте своих людей, которые достойны действительно такой награды.
1: А как это выбирается потом? Это
0: потом комиссия, получив заявки, смотрит на, так сказать, на регалии, на успехи и на результаты тех или иных потенциальных номинантов.
1: На этом все. Время, отведенное для нашего эфира, истекло. Игорь Прилатов, вице-мэр Даугавпилса, был сегодня гостем программы «Диалог с городом». До свидания. Услышимся.
0: Хорошего дня и выходных. До свидания.
11: «Диалог с городом» на радио «Айлиса плюс».
12: Длительная реклама.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
1: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе. Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе. Улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā urologijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
5: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-259-531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Галич, в эфире радио «Алиса Плюс», специальный выпуск новостей, посвященный выборам в 15-й Сейм Латвии. По предварительным результатам на 8 часов утра 4 октября с большим отрывом лидирует объединенный список. После обработки результатов голосования по партийным спискам на 95% избирательных участков он набирает более 35% голосов и предварительно получает 41 место в новом Сейме. Всего 5-процентный барьер на данный момент преодолевают 6 политических сил. На втором месте Латвия, на первом месте около 13% голосов и 17 мандатов. Далее следуют «Суверенная власть», «Объединение младо-латышей» около 12% и 15 мест, «Национальное объединение» 11 мест, «Прогрессивные» 9, «Новое единство» 7 мест. Союз зеленых и крестьян набирает менее 5% и пока не преодолевает необходимый для представительства в Сейме барьер. Явка на выборах составила 51,8%. Это самая низкая активность избирателей на выборах Сейма после восстановления независимости Латвии. Отдельно о результатах выборов в Латгалии. Явка в Латгальском избирательном округе составила около 47%. Здесь результаты заметно отличаются от общелатвийских. Наибольшую поддержку получила партия «Латвия на первом месте» – около 29% голосов. Из 12 депутатских мандатов в Латгалии, по предварительным данным, 5 получает «Латвия на первом месте», по 3 – «Объединенный список» и «Суверенная власть» – «Объединение младо-латышей», 1 – «Национальное объединение». И отдельно Даугавпилс. Явка в городе составила около 47%. Здесь преимущество партии «Латвия на первом месте» еще более выражено. За нее проголосовали около 39% избирателей. На втором месте «Суверенная власть» объединения младо-латышей – более 23%, на третьем – «Стабильности» – около 11%. Объединенный список, который лидирует по стране в целом, в Даугавпилсе получил около 9% голосов. Речь пока идет о предварительных результатах. Подсчет и проверка данных продолжаются. Это был специальный выпуск новостей. Всем хорошего дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Сегодня, 4 октября, согласно прогнозу синоптиков, день в Даугавпилсе хоть и будет пасмурным, но вероятность осадков практически отсутствует. Направление ветра западное, скорость до 6 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 15 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.

больше не друг, даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
0: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
7: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
8: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Осенью в саду начинается большая уборка. Листья сгребаем, собираем в мешки и стараемся оставить участок идеально чистым. Но оказывается, не всю листву стоит убирать. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от Управления охраны природы Латвии. Опавшие листья – это не просто мусор. В них и под ними зимуют насекомые и другие маленькие обитатели сада, а сама листва постепенно разлагается и возвращает почве питательные вещества. Поэтому не обязательно сгребать все до последнего листочка. Часть можно оставить под деревьями, кустами и живыми изгородями. Такой естественный слой помогает почве сохранять влагу и защищает ее от непогоды. А еще в каком-нибудь укромном уголке сада можно собрать небольшую кучку листьев. Зимой она станет убежищем для насекомых. Если же листьев слишком много, их можно отправить в компост или использовать для приготовления листового перегноя. Так что осенью не обязательно превращать сад в стерильную площадку. Немного листьев можно оставить природе, она сама знает, что с ними делать. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Малость осеннего беспорядка саду только на пользу.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: 7. oktobrī 2018. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchards, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Как же хорошо! Когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-259-531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли наш

0: Atgādināju, ka Lostop lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
1: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu stop karti. Biezpiena sieriņš kārums 3 veidi, 45 grami, 33 centi. Un piena salma 2,5%, 2 litri, 1 eiro, 59 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
3: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетейбасфондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвования в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея Изоляйстыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибасфонс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19:00. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 259 531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Галич, в эфире радио «Алиса Плюс», специальный выпуск новостей, посвященный выборам в 15-й Сейм Латвии. В субботу 3 октября в Латвии прошли парламентские выборы. На 100 депутатских мест претендовали 1434 кандидата из 14 списков. По предварительным результатам Центральной избирательной комиссии в Сейм проходят 6 политических сил. Наибольшее представительство получает объединенный список – 42 депутатских места. У партии «Латвия» на первом месте 17 мандатов, у «Суверенной власти» объединения «Млада Латышей» 15, у «Национального объединения» 10, у «Прогрессивных» 9, у «Нового единства» 7 мандатов. Явка на выборах составила 51,8% и стала самой низкой на выборах Сейма после восстановления независимости Латвии. Отдельно о результатах в Латгалии. Здесь наибольшую поддержку получила партия «Латвия на первом месте». Из 12 депутатских мандатов Латгальского избирательного округа, по предварительным данным, 5 получает «Латвия на первом месте», по 3 – «Объединенный список» и «Суверенная власть» объединения «Млада Латышей», 1 – «Национальное объединение». Результаты выборов пока являются предварительными и могут уточняться. Это был специальный выпуск новостей. Всем хорошего продолжения дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: сегодня, 4 октября, согласно прогнозу синоптиков, день в Даугавпилсе хоть и будет пасмурным, но вероятность осадков практически отсутствует. Направление ветра западное, скорость до 6 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 15 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Velo braukšana joprojām bieži tiek saistīta ar sportu vai brīvo laiku. Taču daudz viet Eiropā velosipēds ir pilnvērtīgs ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Īsos attālumos tas nereti ir ātrāks par auto, jo nav jāstāv sastrēgumos un nav jāmeklē stāvvieta. Turklāt velo braukšana nav tikai par pārvietošanos. Tā ir arī par veselību, kustību un dzīves ritmu, kurā ir mazāks spriedzes. Protams, tas prasa infrastruktūru un drošību. Tieši tāpēc pašvaldību lēmumi šajā jomā ir tik svarīgi. Velosipēds nav risinājums visiem un visur, bet tas noteikti nav tikai hobijs. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: В Европтеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Европтеке. Зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Европтеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Европтеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim ar paldies karti saldējums Mini Almond Magnum. Iepakojumā 6,46 gramu vienības. 2,49 eiro. Sadzīves ķīmijai pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull 250 ml 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maxima.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Осенью автомобиль постепенно начинает требовать больше энергии. Раньше включаются фары, чаще приходится пользоваться обогревом и стеклоочистителями. И если аккумулятор уже не в лучшей форме, именно сейчас это может начать проявляться. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по обслуживанию автомобилей. Если ваш двигатель стал запускаться дольше обычного или машина после стоянки заводится не так уверенно, как раньше, это повод проверить аккумулятор. Особенно стоит обратить внимание на автомобиль, который ездит в основном на короткие расстояния. За короткую поездку аккумулятор может не успевать полностью восстановить заряд после запуска двигателя. Полезно также проверить состояние клемм. Если на них появился налет или коррозия, соединение может ухудшиться. А если аккумулятору уже несколько лет, лучше не ждать первых заморозков, а заранее проверить его заряд и общее состояние в сервисе. И еще простой совет. Если машина долго стоит без движения, аккумулятор постепенно теряет заряд, поэтому перед длительной стоянкой его состояние тоже лучше проверить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в любое время года ваша машина заводится с первого раза.
0: «Алиса Плюс». Каждый день с пользой.

0: Точное время 12 часов.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Галич, в эфире радио «Алиса Плюс», специальный выпуск новостей, посвященный выборам в 15-й Сейм Латвии. В субботу 3 октября в Латвии прошли парламентские выборы. На 100 депутатских мест претендовали 1434 кандидата из 14 списков. По предварительным результатам Центральной избирательной комиссии в Сейм проходят 6 политических сил. Наибольшее представительство получает объединенный список – 42 депутатских места. У партии «Латвия» на первом месте 17 мандатов, у «Суверенной власти» объединения «Млада Латышей» 15, у «Национального объединения» 10, у «Прогрессивных» 9, у «Нового единства» 7 мандатов. Явка на выборах составила 51,8% и стала самой низкой на выборах Сейма после восстановления независимости Латвии. Отдельно о результатах в Латгалии. Здесь наибольшую поддержку получила партия «Латвия на первом месте». Из 12 депутатских мандатов Латгальского избирательного округа, по предварительным данным, 5 получает «Латвия на первом месте», по 3 – «Объединенный список» и «Суверенная власть» объединения «Млада Латышей», 1 – «Национальное объединение». Результаты выборов пока являются предварительными и могут уточняться. Это был специальный выпуск новостей. Всем хорошего продолжения дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
2: Все мы изначально чайники.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

встретил жизнь в том мире, где все дышит новью, где с Богом ты непобедим. И мы живем, роняя свечи, и мы живем, глотая жизнь. В борьбе склоняем наши плечи, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим.

0: Лайфхаки и находки. Полезные советы на радио Алиса Плюс.
1: Осень – это грибы, ягоды, прогулки по лесу и клещи, которые пока никуда не собираются. В Латвии они обычно остаются активными до конца октября, а при теплой погоде – гораздо дольше. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов Даугавпилской региональной больницы. Только в этом году в клинику неотложной медицинской помощи уже обратились 645 человек после укусов клещей. Поэтому, отправляясь в лес, парк или просто гуляя, не забывайте о защите. И прежде всего выбирайте одежду, которая закрывает кожу, используйте средства от клещей, а после прогулки тщательно осмотрите себя, детей и домашних животных. Проверить нужно и одежду. Клещ вполне может приехать домой вместе с вами. Если клещ присосался, его нужно удалить. Пинцетом захватите его как можно ближе к коже и медленно вытяните, не сдавливая. После этого обработайте место укуса и вымойте руки. А дальше несколько недель наблюдайте за своим самочувствием и местом укуса. Если появляется красное пятно, которое постепенно увеличивается, или другие необычные симптомы, следует обратиться к семейному врачу. И еще один важный момент – вакцинация. Она защищает от клещевого энцефалита, но не от болезни Лайма. Поэтому даже прививка не отменяет обычных мер предосторожности. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в лесу к вам цепляются только грибы.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: 7. oktobrī 2018. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pianists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Точное время 14 часов.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Галич, в эфире радио «Алиса Плюс», специальный выпуск новостей, посвященный выборам в 15-й Сейм Латвии. 15-й Сейм Латвии. В субботу 3 октября в Латвии прошли парламентские выборы. На 100 депутатских мест претендовали 1000.

51,8% и стала самой низкой на выборах Сейма после восстановления независимости Латвии. Отдельно о результатах в Латгалии. Здесь наибольшую поддержку получила партия «Латвия на первом месте». Из 12 депутатских мандатов Латгальского избирательного округа, по предварительным данным, 5 получает «Латвия на первом месте», по 3 – «Объединенный список» и «Суверенная власть объединением Лада-Латышей», 1 – «Национальное объединение». Результаты выборов пока являются предварительными и могут уточняться. Это был специальный выпуск новостей. Всем хорошего продолжения дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Int Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите до Daugavpils, Саулас 57 или звоните 654-22-110. Int Home. Окна оформляем, уют создаем.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

Это я щека, ну, так нежна моя рука. А кто касается в ночной тиши твоей души?

0: teicu, veiks mei, veiks mei, veiks mei.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
2: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В наших выпусках уже не раз звучали предупреждения о мошенниках. Мы говорили о звонках, подозрительных сообщениях и ссылках. Но схемы, увы, меняются, и теперь злоумышленникам даже не нужно ничего взламывать. Достаточно убедить человека самому подтвердить нужное действие. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по предотвращению мошенничества. Представьте, вам звонят якобы из банка или государственного

0: подтверждением по официальному номеру. Не переходите по подозрительным ссылкам и не давайте незнакомцам удаленный доступ к вашему телефону или компьютеру. А если уже подтвердили чужой запрос, сразу свяжитесь с банком, заблокируйте средства электронной идентификации и сообщите в полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Если сами не начинали, то и не подтверждайте.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Kādas cenas? Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 5. līdz 7. oktobrim ar man stop kārti Maltā kafija Lavazza Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 63 62-63.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
1: Veikalos Top lielā loterija ir sākusies! Laimēj Top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top LV!
2: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar ādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетейбас Фондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвование в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея Изоляйстыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибасфонс», вспомните – ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-259-531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

Здравствуйте. В студии Татьяна Галич. В эфире радио «Алиса Плюс». Специальный выпуск новостей, посвященный выборам в 15-й Сейм Латвии. В субботу 3 октября в Латвии прошли парламентские выборы. На 100 депутатских мест претендовали 1434 кандидата из 14 списков. По предварительным результатам Центральной избирательной комиссии в Сейм проходят 6 политических сил. Наибольшее представительство получает объединенный список – 42 депутатских места. У партии «Латвия» на первом месте 17 мандатов, у суверенной власти объединения «Млада Латышей» 15, у национального объединения 10, у прогрессивных 9, у нового единства 7 мандатов. Явка на выборах составила 51,8% и стала самой низкой на выборах Сейма после восстановления независимости Латвии. Отдельно о результатах в Латгалии. Здесь наибольшую поддержку получила партия «Латвия на первом месте». Из 12 депутатских мандатов Латгальского избирательного округа, по предварительным данным, 5 получает «Латвия на первом месте», по 3 – объединенный список и суверенная власть объединения «Млада Латышей», 1 – национальное объединение. Результаты выборов пока являются предварительными и могут уточняться. Это был специальный выпуск новостей. Всем хорошего продолжения дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич,

Очнулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-259-531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Кончился праздник, придет понедельник полночью, за полночью, за окном. Все мы сегодня немного устали.

0: связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
4: Алиса Плюс.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты.
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intchome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Intchome. Еще по чашечке. Еще посидим.
4: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
6: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь. Ну еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

пытаться на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» мы говорили о зеленой мобильности, транспортных привычках жителей и о том, какие условия необходимы, чтобы более экологичные способы передвижения стали реальной альтернативой автомобилю. Гостьей программы стала профессор Института архитектуры и дизайна Рижского технического университета Сандра Трейя, которая участвовала в проведенном в 2024 году исследовании велоинфраструктуры Даугавпилса. Снижение транспортных выбросов – одна из важных задач климатической политики. Для этого развивается электрический транспорт, совершенствуется общественный транспорт, создается инфраструктура для велосипедов и для пешеходов. Но даже если все эти возможности существуют, остается еще один фактор – привычки самих людей. Сандра Трейя обратила внимание, заставить человека отказаться от привычного автомобиля только информационной кампанией практически невозможно. Если на машине быстрее и удобнее добраться на работу, отвезти ребенка в школу и заехать в магазин, человек продолжит пользоваться автомобилем. Поэтому сначала должна появиться нормальная альтернатива. Хороший пример – поездки детей в школу. Если родители не уверены, что ребенок может безопасно дойти или доехать самостоятельно, они будут отвозить его на машине. И одна такая привычка создает регулярные автомобильные поездки как утром, так и после занятий. Если же существует безопасный вариант, часть семей выберет другой вариант. То же относится и к взрослым. Исследование показало, что среди причин отказа от велосипеда жители называют прежде всего безопасность и отсутствие подходящих маршрутов. Сандра Трейя подчеркнула, что особенно важна непрерывность инфраструктуры. Хорошая велодорожка, которая неожиданно заканчивается и выводит человека в интенсивный автомобильный поток, не создает ощущения безопасного маршрута. И это напрямую связано с климатической задачей. Если мы хотим, чтобы люди хотя бы иногда оставляли машину дома, более экологичный вариант должен быть не только полезным для климата, но и удобным для самого человека. При этом выбор не должен сводиться к формуле «автомобиль» или «велосипед». Не каждый человек может ездить на велосипеде, не всегда позволяет погода или расстояние. Для одной поездки альтернативой становится общественный транспорт, для другой – пеший маршрут. А если без машины действительно не обойтись, одним из способов снизить использование ископаемого топлива становится электромобиль. Поэтому изменение транспортных привычек не обязательно означает радикальный отказ от привычного образа жизни. Можно начать с отдельных поездок. Если короткий маршрут иногда пройти пешком или проехать на велосипеде, часть автомобильных поездок уже исчезает. Если вместо личной машины периодически использовать общественный транспорт, результат тот же. Если автомобиль необходим ежедневно, его постепенная замена на электрический решает другую часть проблемы. Сандра Трейя говорила в программе прежде всего о преимуществах для здоровья и городской среды, большей физической активности, меньшем шуме и загрязнении воздуха. Но у этих же изменений есть и климатический результат. Меньше поездок означает меньше транспортных выбросов. Поэтому зеленая мобильность – это создание условий, в которых более экологичный выбор постепенно становится таким же естественным и удобным, как сегодняшний выбор автомобиля. Полную версию программы с участием профессора Рижского технического университета Сандры Трейи можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Прямо на сердце оставят насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и обеспечен. Наш поезд дальше не идет. Конечно.
1: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

белом небе наши спальни. Ангел пойман зеркалами, перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что было.

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
1: Все лучше, чем кажется.
2: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā. Yeah.

Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Если эту жизнь с нами подружить, мы бы все узнали полет своей души. Хоть не пусты карманы, в заре слишком рано, ты сам себе не скажешь прощай.

слепым человеком был каждый я. Стены общего дома не тлели зря.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом. Не понимая, что мы тут уже ни при чем.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

радио «Алиса плюс».

мужчина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

секрет. Ты с каждым днем стала дальше и дальше, время несется вперед. Я в этой жизни вновь проигравший, грустной судьбы поворот. Как же легко стало нам потеряться в этой безумной толпе.

холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

только уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Вести ФМ. Алиса Плюс.

И раз уж решилась, давай мочи льдами. Сердце покрылось льдами. Лед уже между нами. Скоро закончатся танцы над бездной. Таю, больше не палит, таю.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

Летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

брать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.